0: Lezione trentunesima.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусств. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СВИ.
4: Я хочу рассказать почему. Почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Почему мне жаль уйти? Почему понравился?
5: Любится ли мне Москва?
4: Я хочу рассказать.
5: Много парков и...
4: здесь.
5: Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
6: 17 метров.
5: А сейчас 60.
4: Вы раньше были такими. Не широкими, как сейчас. Например,
5: Но не все улицы Москвы ранее.